0: Маамын эргэлт лаажаад байна.
1: Манай хорого манху тэнхига манас манас тахтаахой. Мантаба хайтэ ванди чамэнар хамрэгэр морсахой. Матам бадба тэмпэ дидудэ тачан мажрэ гандрастахой. Хантамэ ха хонтрэ гэмсарэ ват малтува гэчтэхой. Саттам борада махарэнта эмэ диганда хватахой. Шуутада хайртэ ванди чамэнар хамрэгэр морсахой. Олам бабба дьэмпэ нидудэ, почэн хайдэ гандрастан хой. Чувайда матэ ган.

Атан борага махаранда медиганда хатаой Ади хахаште ванди чамага намрка марсахуэ Ванто вазда девнте нидудэт очам хайре гандрсахуэ Ади хандахэ танцар яват арвун дургагин гэчхте